Там пришли, мусы еще есть, нелепей спрявоза. Там гадают ту старую франкфуртскую дорогу на Мохо. Така пешна 100 километров через голю жо. А ниже там, кто ж между се пичку ориентировать, або макар тут мусы ниже на полдроза се пен ветхалишь в этой дороге на пшалый бок. А пен по таких тонях, а дрожках, а счашках пен пшижо на ту хашебуску гору. Та я нега за цас, ако те русы су там еще щеляли, и она была така гола, нага, там нее ниц росло, а нет ее по летах, ее там наросла редна геля, то ее таке вегин редне колясуване, але напинач мусиш се ветове по тих песковых дорогах. След к межо шо вет там пшиш пшес то поне там в этой Люборазской голи до Охоза.